0: Я и Аппор Юкшен, и Аппор Иглесиан, и Цурико Чешка.
1: Аппор Юкшен, и Аппор Иглесиан, и Матерчурин, и Чпакочи.